0: Преди успеха сме ние. Радио Стара Загора. Телефон за реклама 61 64 31.
1: Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.